0: Kellogg's Best Friends.
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん.
3: Witajcie, drodzy przyjaciele.
2: Sziasztok, kedves barátaim.
4: Multikulturnotu, multidobronamereneto, но не мултиприемливото предаване.
5: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
6: Ама той... той не би...
7: По принцип да. По принцип да.
4: Пришелецът 21-12. Тук.
8: Привет, дорогие друзи.
4: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.